0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 21 жніўня.
4: Як міністр адукацыі робіць з беларусаў дурняў?
6: Не буду больш лаяцца, просто неадукаваны міністр.
5: Што яднае Беларусь і М'янму апроч дыктатуры?
7: Беларусь такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
4: Не заховал Бабарыка президентские амбиции.
8: Тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Network. Это попытка самосохраниться до того момента.
5: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Віктара Бабарыкі яўна ёсць амбіцыі быць лідарам, а ўсё, што сёння могуць прапанаваць яму дым-сілы, убудавацца ў існуючую сістэму, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Так ён каментуе заяву Бабарыкі, быццам той не патрэбны дэмакратычным структурам ні ў якой якасці.
1: На думку аналітыка, Бабарыка какетнічае. Аднак, мяркуе Шрайбман, што сфармаванаму на сёння палітычнаму ландшафту новыя людзі сапраўды не патрэбныя.
2: Больш падрабязна пра гэта эксперт паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркала».
3: Павел Латушко дал большое интервью на Еврорадио, где он подробно рассказал, что он предлагал, лично предлагал Варика и должность в кабинете, условно говоря, сотрудничество такое, и пойти на выборы в КС со своими сторонниками, со своим списком. То, что не предлагали, это неправда, но то, что нечего предложить, это правда. Вот. Потому что все, что может предложить сегодня Демсилы, объединенный переходный кабинет, да, офис Тихановской, это встроиться не на первой позиции. У Бабарыки явно амбиции быть первым, быть лидером. Мы был последним интервью, оформляется это впечатление для тех, кто не знал его лично, 2020 года. Амбициозного, я бы сказал, даже властного человека, который не готов ко вторым позициям. Отчасти справедливо видеть себя главным героем 2020 года. Не единственным, но, по крайней мере, одним из главных двигателей того, что произошло в 2020 году, и не готов мириться или там не готов вставать на заранее заведомо вторую-третью ступеньку в структурах, которые были сформированы за это время. А, например, Павел Латушко на такой выбор пошел. Вот я думаю, почему возникло это и трение между ними на конференции недавно «Новая Беларусь», и вот потом в эфирах, потому что Павел Латушко тоже очень амбициозный человек, но он этот выбор сделал, он как бы для себя понял, что автономном плавании Светланы Тихановской у него меньше перспектив, чем встраивание структуры, быть там номером два, быть там заместителем, да, но это сохраняет его в повестке, на встречах, дает ему некий такой возможность для сохранения своего потенциала на будущее. Бабарыка, по сути, занимается тем же, но вне структуры.

0: Он тоже решил со своим проектом, Беларусь Network, по-моему,
1: говорим об этом, да.
0: По сути, просто не встраиваясь в чужие проекты, самосохраниться на будущее, да, пройти этот период эмиграции с минимальными потерями, репутационными, скажем так. Но это скорее про его собственное мировосприятие себя, да, себя в политике и свою роль, и неготовность к понижению своего собственного статуса. Он хочет быть лидером. Пока непонятно, лидером чего в эмиграции можно быть, да, учитывая, что партийная структура, он сам отказался строить, что и понятно, строить в эмиграции партию, это российская оппозиция пробует, там Илья Яшин пробует создать партию, но это такое, это действительно работа на очень далекую перспективу. Ниша репрезентации, как мы с тобой много раз говорили, занята, во-первых, Светлана Тихановская, во-вторых, на эту же как бы нишу закрадывается Мария Колесникова, то есть тут уже тоже непонятно, что может нового предложить Бабарико. Репрезентация, я имею в виду, перед международными партнерами, то есть дипломатии, адвокации такой. Думаю, что это не столько я не нужен Тихановской и другим структурам, сколько я не нужен этому политическому ландшафту. Вот если бы он так это сформулировал, это была бы абсолютная, мне кажется, точная констатация реальности. Вот этому сегодняшнему эмиграционному политическому ландшафту новые люди не требуются. В том смысле, что они непонятно, чем им заниматься, кроме как присоединяться к существующим структурам.
1: А ты прочел в этих словах обиду? Тебе кажется, есть она там?
0: Я не знаю. Я не знаю просто, чего можно было ожидать. То есть, вот, ну, что Тихановка должна была увидеть, как он выходит из тюрьмы, сказать, а, ну, раз вышел, теперь я должна вступить. Тоже не факт, да. Мы, то есть, с ее позиции, с позиции других структур, мы Бабарико знали полтора месяца. Ну, можно ли доверять однозначно человеку и то, что он, во-первых, пронесет эту там условную легитимность, то, что она с ним сохранится в случае чего. То есть, как, ну, какая процедура уступки места, да? Это непонятно тоже. Для международных партнеров он в целом малоизвестный человек, а этот Беларусь, он очень известный. Ясно, что альтернативное могло произойти. То есть, если он обижен, то я не понимаю, на что и на кого, и на что он ожидал. То есть, не знаю, мы, мне кажется, с первых дней после его освобождения с большего предсказывали эту ситуацию, mm-hmm. прямо вот за этим столом, да. Поэтому, ну, если там есть обида или нет, я не знаю. Это надо спрашивать у людей из его команды. Я не знаю, кто в его команде. Вот уже, кажется, же Иван Кравцов. Как,
1: да, которого бабариканцем называли последние сколько лет? Лет?
0: Скептично ага. выступать. Выписывать Бабарико из бабариканцев, да. В остальном, то есть надо спрашивать у людей близких к нему, если там обида. Я думаю, что, может быть, обида в целом не на то, что на него места не нашлось, а скорее на то, что за 5-6 лет в общественном мнении мировом, по крайней мере, протесты в Беларуси 2020 года и, условно, выступление народное 2020 года ассоциируются не с теми, кто за них отсидел. Вот. Я думаю, что такая обида есть не только у Бабарико, она может быть у многих, кто провел это время в тюрьме, и Сергей Тихановский, и бабариканцы, которые были не в тюрьме, да, и, возможно, и Марии Колесниковой что-то похожее есть, да, что как бы мы это сделали, мы за это отсидели в это время.
1: Звездами стали другие люди.
0: Да. И не просто звездами, а теперь все думают, что это они сделали, да, а нас как бы забыли. Я думаю, что вот этот элемент, он может тут быть, но это не совсем обида на то, что сегодня произошло. Ну, надо дать ему должное, все-таки я не хочу сильно как бы драматизировать то, что там он говорит, потому что он в этом же интервью, он сказал много позитивного, отметил в работе ДМСИЛ, что они смогли сделать за эти годы, да, и отстроить отдельный имидж от режима, и от войны, и так далее, и чтобы не забывали и про политзаключенных в том числе, поэтому я не хочу делать из него какого-то такого антагониста. Мне кажется, он, наоборот, пытается все еще довольно примирительно выступать, даже несмотря на такую уже появляющуюся мягкую критику в адрес оппозиции.
2: Недавно Віктор Бабарико анансаваў новы праект «Беларусь Нетворк» – лічбавую платформу, якая мае аб'яднаць ініцыятывы і людзей, каб вырашаць агульныя праблемы.
3: Чым можа займацца такая ініцыятыва? Вось што думае Артём Шрайбман.
0: Ну, как я понимаю, идея в том, чтобы не делать как существующую инициативу. Бабарико в своих выступлениях очень критикует грантовую модель существования в зависимости от западных грантов. Справедливая критика, кстати, она действительно искажает мотивацию участия людей. Поэтому, наверное, нет. Наверное, идея в том, чтобы объединять какие-то ресурсы белорусской диаспоры, да, богатых белорусов за рубежом. И я там не услышал особенно про объединение существующих проектов. Там скорее про объединение усилий разных людей, в том числе, в первую очередь, людей изнутри Беларуси, потому что это снова-таки главное, как бы, ветвь его критики в адрес оппозиции, потому что вы оторвались от людей внутри Беларуси, а нужно их сделать целью и основной целевой группой нашей работы. То есть каким-то образом, я так понимаю, он будет на этой платформе собирать условно спрос и предложение. Да, вот есть спрос людей на какие-то услуги. Понятно, это не вопрос там почистить обувь, это вопрос какие-то гражданские проекты, которые людям нужны. будь то в образовательной сфере, в сфере идентичности, в культурной, в какой-то другой, да, и в активистской, все, что может, могут другие люди дать, наверное, дистанционно, да. И затем другие люди, которые присоединятся к этому, к этой инициативе, напишут о своих навыках, да, что мы можем делать, он об этом говорит, напишите, сколько часов вы там готовы уделять, что вы умеете. Третьи люди, наверное, напишут, сколько денег они могут выделить на реализацию, да, и получается такая некая биржа, если я правильно это себе представляю, где сводится вместе запрос и предложение, и вот оператор этой платформы, да, Бабарика, его люди будут как бы сводить, да, вот. И таким образом ты понимаешь, в идеально работающей этой системе ты можешь понять запрос общества, не фантазировать его себе на конференциях в изгнании, а понять его, просто опросив людей. Тут есть два больших кита, да, которые мешают этому состояться, на мой взгляд. Первое — это то, что даже если ты 15 раз назовешь свою инициативу, 15 тысяч раз назовешь свою инициативу не политичной, а политичной, признание ее экстремистской не задержится. Первая проблема. Вторая проблема — это низкая политизация. То есть в 2020 году Бабарика мог просто кинуть клич у себя в Фейсбуке, медиа подхватили, медиа читают миллионы людей, и он там за несколько дней собирает себе инициативную группу 8,5 тысяч человек, а за несколько недель собирает почти 500,000 подписей. Это 2020 год, массовая мобилизация. Сегодня, наоборот, отток, массовая апатия. Цифры любого взаимодействия с политическими инициативами и с политическим контентом в Ютубе, например, и в других площадках неуклонно там деградируют все последние годы. Бывают редкие всплески, но они связаны с событиями. А обычно мы видим по всем там метрикам, что количество людей сегодня, интересующихся политикой, плотно.
1: Кратно меньше, чем...
0: Я бы сказал, в раз 10, а может быть и больше, меньше, чем в 2020 году. Это два лезвия ножниц. Деполитизация, демобилизация и страх, которые отрезают потенциальных участников, которые могли бы быть у такой благой инициативы в 2020, например, году, даже в 2019 году, когда это было безопаснее. Поэтому для меня вот загадка, как Бабарика планирует обходить эти проблемы, увидим. Ну, то есть он явно талантливый политик, поэтому посмотрим. Да, может быть, он найдет какие-то решения этой проблемы. Но вот я вижу такие основные вызовы. И все те электронные платформы, которые оппозиция пробовала создавать за последние годы, остались очень нишевыми проектами, будем честны. Они не пошли так далеко, как Бабарика хотел бы пойти в плане общенационального политического лидера. Вот. Но с другой стороны, если мы говорим об альтернативах, то я их для него и не вижу. То есть да, это будет микропроект, видимо, но если у него альтернативы сделать макропроект в сегодняшних условиях, тоже непонятно.
1: В прошлом выпуске КЭП я спрашивал тебя про Сергея Тихановского, который на новом YouTube-канале рассказывает сказки, читает стихи. И сейчас мы видим, что Бабарика не устроился в текущие оппозиционные структуры. Еще стало известно, что он в Германии зарегистрировал свою компанию, которая будет заниматься консалтингом в сфере искусственного интеллекта. Можешь ли сказать про Бабарика, что тоже Бабарика как политик?
0: Я и с Тихановским, с Бабарикой не делаю таких выводов.
1: Просто в недавнем интервью Бабарика говорил, что уже и политик на тебя вроде как назвать не может.
0: Это все кокетство с самоназванием, я выпускаю как бы на здоровье. С Бабариком, мне кажется, что и как с Тихановским, как и с остальными, сегодня нет у нас индикатора, который бы позволил сказать, что кто-то закончился, кто не закончился политику. В Беларуси нет конкурентной политики. Когда она появится снова, вот и вопрос, кто в нее вернется, кто в нее обратно заскочит, да. Я абсолютно очевидно там уверен, что у такого человека, Сергея Тихановского, остались амбиции, да. Я уверен, что у Бабарика остались амбиции. Я вижу, что остались они у Павла Латушка, например. Да, уверен, что там, не знаю, Франк Вечерка себя найдет, может быть, там не на первых ролях, а может быть, и на первых ролях, да, в будущее белорусской политики. Просто у людей есть внутренняя такая, ну, не знаю, назвать это зудом или как это назвать, ну, короче, внутренняя потребность быть в политике и амбиции. И если как бы хватит здоровья, сил и какой-то веры в себя и в народ, то я думаю, что Бабарика тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Network — это попытка самосохраниться до того момента. Он определил для себя бренд оппозиции в знании как токсичный, и я не хочу с этим токсичным брендом иметь ничего общего. Думаю, что с точки зрения большинства белорусов он, скорее всего, прав в такой оценке. Получится у него или нет — это второй вопрос. Но я думаю, что вот такая нацеленность, что я не хочу вот с этими людьми, которых уже многие в Беларуси вспоминают как там оторвавшихся от нас, я не хочу с ними иметь ничего общего, потому что я ориентируюсь все еще вот на тех ранее и сегодня политичных людей, которые коротко политизировались в 2020 году. Я все еще хочу быть их президентом в будущем, поэтому я попробую такой вот ванильный, спокойный проект, который никак не связан с штабами оппозиции. Я буду в нем заниматься вот пока у нас такое межсезонье политическое, и потом, я думаю, это просто как своеобразный такой отпуск, да, который все-таки позволяет тебе сохранять некую активность, но позволяет тебе, наверное, надеяться, что ты не приобретешь все, весь тот ареал скандалов, споров, разочарований, которые обычно сопровождают политиков, которые заходят в оппозиционные структуры.
3: Палітычны аналітык Арцём Шрайбман паразважаў пра цяперашнія крокі Віктара Бабарыкі і дапусціў, што ў былога банкіра захаваліся прэзідэнцкія амбіцыі.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сёгнішні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «День офф» и с вами Юлия Сивец. Лето амаль скончилось, напереди осеньские пахмурные и дождливые дни. Однако сгадать это лето можно с допомогой фильма «Уз летней атмосферы». И начну с классики.
0: День офф.
1: Калі вы любите Одри Хепберн и фильмы с этой актрисой, самый час гадать «Римские каникулы». Это американская романтичная комедия 1953 года режиссера Уильяма Уайлера, у якой головной роли сыграли Грегори Пек и Одри Хепберн. Менавіта гэтая роля принесла Хепберн ей первый Оскар. Поводле сюжета молодая принцесса Ганна приезжает в Рим за официальным визитом. Стомившись от протокола и постоянного контроля, она утекает з резиденции и выпадково знакомится с американским журналистом Джо Брэдли. Он спочатку хочет отримать сенсационный материал, але замест этого становится ее проводником по Риме. И вот тут начинается самое интересное – летний Рим. Город у фильма становится фактично третьим главным героем. Ганна гуляет по улицах, робить новую прическу, есть мороженое и разом с Джо катается на знакомитом мотороллере «Веспа». У фільме показаны многія месцы Рыма, шырока вядомыя яшчэ да 1952 года. А менавіта на лаўцы каля рымскага форму Джо знаходзіць прынцэсу Ганны, якая там заснула. На прыступках іспанскай лесвіцы днём размаўляюць галоўныя героі. Яшчэ шмат іншых рэальных месцаў горада з'яўляецца месцамі дзеянняў альбо фонам падзей фільма. Ва ўступных тытрах, дарэчы, была менавіта адзначана, каб выключыць думкі пра студыйныя дэкарацыі, гэты фільм цалкам зняты і запісаны ў Рыме, Італія. Асобна варта згадаць сцэну

0: 1641 дзень украіна-расійскай вайны поўнамасштабнай, маю на ўвазе, Украіна пашкодзіла 70 найбуйнейшых лагістычных цэнтраў расійскага маркетплейсу Wildberries у адказ на расійскія атакі на грамадзянскую інфраструктуру Украіны. Украінскія дроны атакуюць склады кампаніі сярэдзіны ліпеня, і гэты ўдар ўжо закранулі значную частку яе лагістычнай сеткі. Разам з тым сам маркетплейс ужо даўно забаронены не толькі ва Украіне, але і ў Польшчы і Латвіі. Апошняя абмежавала доступ да сайта Wildberries праз продаж тавараў з расійскай і савецкай сімболікай, а таксама атрыбутыкі, звязаныя з вайной супраць Украіны. Пасля серыі ўдараў узброеных сіл Украіны аналітыкі прагназуюць крах бізнесу Wildberries. Ці сапраўды іх гэтыя дзікія ягады чакае канец, і якія яшчэ наступствы могуць мець атакі на расійскі маркетплейс, разважае эксперт Алексей Харкевіч у гутарцы з Юліяй Сівец.
1: Гость рации.
2: Добрый день, поважанные слухачи. В гостях у нас сегодня эксперт Алексей Харкевич. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Месяц уже протягивается кампания украинских атак супрать российского гиганта онлайн-продажу Wildberries. И отсюль пытание, какие наступства это потягнет. Не только для Wildberries, але и для остатних сфер.
3: Wildberries сейчас играет очень важную роль в торговле. Фактически это лидер в розничных продажах через интернет-торговлю, как по России, так и по Беларуси. Соответственно, пользуется им и бизнес, сообщество тех, кто продает свои товары через интернет, то есть это очень удобно. Использовать чужую площадку, не рекламируя себя. Ну и, соответственно, это удобно для покупателей. Как правило, здесь товары дешевле, чем в магазине, потому что не требуется столько затрат на хранение, на зарплату продавцов и так далее. Это, в первую очередь, бьет по тем людям, которые привыкли экономить на покупках, потому что в первую очередь выгода в покупках была на экономии за счет сокращения логистических затрат. Ну а теперь этого фактора уже нет, и, конечно, это очень важный момент для белорусов.
2: Означает, что Wildberries за последние годы взял так само великие кредиты в банках. То есть, насколько это будет уплывать на банковскую сферу так само?
3: Поскольку обороты были очень большие, для обслуживания этих оборотов использовались кредитные средства. Этих средств стоит под угрозой, поскольку наверняка кредит был обеспечен как раз-таки товаром в обороте, то есть тем, что было на складах. Если то, что было на складах, уничтожено, то есть, соответственно, обеспечения этих кредитов нету. И это очень большой риск к тому, чтобы Wildberries мог казаться вообще неплатежеспособным. Но это вот, знают только специалисты внутри самой компании и в финансовой сфере.
2: Чи можно чекать, например, что некий банк обанкротится, например?
3: Здесь надо понимать, что чем больше компания, тем риски кредитные более значимы для самой финансовой сферы. То есть, да, можно обанкротить небольшую компанию, это не ставит под угрозу банк. Но если это крупный игрок, то, конечно, банк заинтересован в том, чтобы его поддержать, чтобы не спровоцировать каскад новых неплатежей. Соответственно, банк будет заинтересован в том, чтобы, скорее всего, профинансировать дальше, выделить новое финансирование.
2: А кроме того, что внищенные склады, какие еще потягни наступствуют?
3: Надо понимать, что Wildberries это все-таки российский игрок, крупнейший российский игрок, но есть выход на Китай, где AliExpress и так далее. Соответственно, есть альтернативы, поэтому я думаю, что если говорить там в ближайшей перспективе, если есть возможность заказать товар, есть желание, то, наверное, можно выбрать тех же китайских поставщиков.
2: Как поуплывая на Беларусь? Тебе треба чекать, что если Wildberries перенесе Беларусь, те же самые наибуйнейшие склады?
3: Тут надо понимать, что география складов, она определяется логистическими выгодами. Беларусь все-таки в стороне, да, от центральной части России. Может быть, есть смысл там перенести, значит, склады из прифронтовой зоны того же Брянска, Курска. В этом плане, ну, можно такое ожидать. Но, скажем, для того, чтобы обеспечивать там Питер либо Москву, это финансово, скорее всего, будет неоправданно. Большое логистическое плечо как бы теряет весь смысл осуществлять, ну, такой тип торговли.
2: Ты можешь сказать, что белорусы на себе это слабо чувствуешь эту атаку на Wildberries?
3: Я бы так не сказал, что слабо, потому что мы понимаем, что фактически дальнейшее существование и функционирование этого бизнеса стоит под угрозой, потому что атаки, если конфликт не прекратится, они будут продолжаться, и, собственно, риски для граждан, да, заказывать Wildberries, они будут непропорциональны. Поэтому я бы сказал, что скорее появляется шанс у конкурентов нероссийских, в том числе и самим же белорусам, пробовать каким-то образом продвигать аналогичные площадки на российский рынок. Ну и есть крупные, еще раз повторюсь, китайские игроки, которые, я думаю, что нишу Wildberries готовы занять. Поэтому рынок выгодный и достаточно уже маржинальный для торговли. Поэтому я думаю, что просто будет перераспределена доля в пользу других игроков.
2: А твой прогноз, кто может прийти на рынок, так увеличивая политическую конъюнктуру? Например, там, польский Allegro не прийдет в Беларусь.
3: Да, надо понимать, что европейские игроки ожидать их в Беларуси в ближайшее время не стоит по тем же политическим причинам. Россияне, ну, есть там тем же Озон, там и другие игроки, ну, которые пока, скажем, не ощущают такого прессинга со стороны украинских вооруженных сил. Но, повторюсь, это есть еще американцы, которые теоретически, возможно, будут восстанавливать свои позиции в Беларуси, но это пока только в рамках предположений. Ну а самый реальный игрок – это Китай. Китай, который наверняка, скорее всего, воспользуется тем, что, скорее всего, Украина не будет бить по китайскому бизнесу, так как бьет по российскому.
2: И можно сказать, что повеличится доля замов с Алиэкспресса, это будет что-то иншее?
3: Wildberries, он был, с одной стороны, хорошо прорекламирован, с другой стороны, все-таки это ниша не китайских товаров. Да, у китайских есть свой, ну, такое сложившееся мнение, что это дешево и некачественно. То есть, соответственно, если работать в сторону замещения Wildberries, то это немножко другая должна быть бизнес-модель для Китая, наверное. Поэтому тут сложно сказать, именно AliExpress либо другие игроки, но это вполне реальный вариант, что тот же AliExpress воспользуется возможностью, увеличит продажу, увеличит интенсивность рекламного воздействия на белорусов с точки зрения интернета и так далее.
2: Як ты думаешь, насколько зараз будет отчувальный дефицит певных товаров, потому что были привязанные белорусы до Wildberries, вельми шмат чего там замовляли, а теперь уже есть, напевно, рызыка и страх там замовлять, и поэтому насколько будет отчувальный дефицит товаров?
3: Дефицитов я бы не назвал, это все-таки альтернатива. Те же самые товары, которые мы можем приобрести в магазинах. Это не означает то, что в магазинах товары пропадут. Как обычно действует старт, идет в магазин, выбирает товар, смотрит, присматривается, что ему нравится, не нравится, потом идет, заходит в интернет и покупает такой же товар, только дешевле через, ну, тот же Wildberries, да. Вот примерно так это работает. Соответственно, просто дешевая альтернатива, она сопряжена с определенными рисками того, что ты эти деньги можешь вообще потерять. Соответственно, выиграет в том числе и стационарная торговля, пока не будет надежных других интернет-площадок и конкурентоспособных по ценам.
2: То есть, отрымливается больше чекать, треба не дефициту, а того, что подвысятся цены?
3: Да. Самый главный вывод о том, что, в общем-то, это отразится в первую очередь на ценах. То есть товар станет менее доступен по цене, это точно. И если никто из интернет-игроков, интернет-торговли не сможет сделать слаженную систему, с одной стороны, не рисковую, с другой стороны, все такую же дешевую, как и Wildberries, то я думаю, что вот он сможет и захватить рынок. Если это не произойдет, ну, просто такова реальность. Значит, если нет желания рисковать, покупать в интернете, то можно купить в магазине. Но дороже.
2: Насколько может конкурент Wildberries Озон занять их нишу? Чи они так само под погрозой того, что на них так само могут быть атаки?
3: Я думаю, да. Психологически даже для тех же клиентов, зная то, что происходило с Wildberries, это же интернет-площадка. Она свозит и покупателей, и продавцов. И в первую очередь рискуют продавцы. Они теряют свой товар. Они закладывают эти риски в цену. И как только эта цена становится неконкурентоспособной по сравнению с, условно говоря, стационарным магазином, то и клиент пойдет в стационарный магазин. Поэтому все здесь упирается именно в продавцов. Такие же риски по торговле через Озон. Наверное, бизнес-игроки думают, что есть. Я бы, по крайней мере, на их месте так бы предполагал. Соответственно, и закладывал это в цену. Ну, а там уже рынок бы ставил бы все по местам, стоит она того или нет, будут покупать таким ценам или нет, это уже решают потребители.
2: Дякую за размову. В гостях у нас был эксперт Алексей Харкевич. Гуторку для вас вела Юлия Сивец.
1: Гость рации.
0: Дякую суразмоўцам. Праз 2.5 хвіліны будзе ў нас уключэнне з Варшавы, дзе ўжо вось на пачатку гадзіны пачалася цырымонія развітання з гістарычнай асобай, гарадзенцам Александрам Мілінкевічам, кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў 2006 годзе.
1: Беларуская радыё-рацыя – найлепшы твой сябар.

Наши Владимир Парфенюк, мастер мастеров у карате цунами, черговый герой сегодняшней передачи с серии «Спадляша родам. Месцы, подеи, люди». Больше за 30 годов занимается и пропагует боевые спорты и связанные с этим философию и лад життя. За свою деятельность отримал от президента Польши Сребрный Крыж заслуги. Народился у Подгайновском Пориеве. Живе в Варшаве, шмат подорожничая по свете, але заусёды памятая про свою маленькую айчину, де ганарыцца тем, что есть белорусам с Подляша.

Я народился 28 кастичника 1967 года у Гайновцы. То, что помню с початку, то праца на вёсце. Так что, ну, батьки просто господарку вели с дядами. А тут Пореево. Это не недалеко Гайновки, 2 километра. Теперь это у Гайновцы, как улица. То, что помню, то этой працы было вельми много. Ну, ведомо, ну, человек еще в школу ходил. Ну, скажу, что в школе у этой подставовой, ну, был. Я добрым учнем и, ну, старался. Так было, что просто какие-то я имел здольности такие лингвистичные. Может быть, что мой дед Шпиридон, и он окончил школу царскую, российскую, и он просто писал так на российской мове. Думаю, что это так само генетичный другой прапрадед, який был в Новом Йорку, то несколько годов, 15 годов, то ведаю, что он английскую мову знал. У меня в огуле у семьи то много ездили, ездили. Ранее перед революцией другий дед Серафим, и он был в России, и тоже там працевал, но когда началась, ну, был на эти умовы, это был кулак. Просто земли много было, и когда началась революция, и он несколько раз целую господарку перевозил, чтобы быть в Польше. Ну, бо просто ранее это была межа Польши, но и он не хотел там остаться. Другий дед, так само я не там в Россию, прадед, но со стороны батьков, ездили так само, и они рассказывали, что когда началась революция, то эти господари, ну и скажем, в этих умовах кулаки, ну, много из них загинуло. Просто бедные эти пришли, ну и просто их забили. Памятаю, бабуля Доминика и мой дед, это Шпиридон. Ну, просто там было так, что мой дед, это, то, когда тут пришли советы в 39-м, то просто его взяли как бы урядником, потому что он вельми добро знал, и на эти умовы он был вельми эдукован и стал урядником. Ну, а когда пришли после этого немцы, ну, то тогда треба было ховаться. Скажем, тут, где мы теперь в Пореєві, то была такая ситуация, что много было партизанов. И когда немцы об этом доведались, и они там своих шпионов имели, и они просто сказали так, все эти хаты, там несколько хатов было четыре, ухитру. Так что люди разобрали, дед и соседи, и все просто, ну, несколько дней разобрали, перевезли, а то бы спалили. Сказали сразу, быстро спалим вам, коли знаем, что тут партизаны, и все. Так что умовы были вельми такие тяжкие. Ну и после этого вернулись. Мой дед, это Спиридон, в 1926 году тут купил эту землю. Так что мы уже, скажем, 90 годов в этом месте. Ну и я теперь собираю моих предков, там, историю. Ну и фотографии, прапрадеда навет мои фотографии разные, там, так само моих близких пытаюсь, как это было у эти годы. Помню, когда мне было 10 годов, но кто-то пришел и там пытал про национальность, треба было написать. Ну и батька сказал, ну мы белорусы, и просто так было сказано, что от початку. Мы знали, кто мы. Я никогда не стыдался, ездил в разные краины, чи в Варшаве. Ведомо, что мы живем в Польше, но мы повинны помнить, кто мы, что у нас есть и другая мова, и другая религия. Но треба так само помнить про то, что мы теперь уже в Европе и, скажем, в свете. Так, чтобы не было скрайности. Бо я бачу у неяких нациях, что есть великий национализм. Это вельми дренно. Ну, так само я бачу посреди белорусов, что они просто стыдались. Кто они думали, что это какой-то хороший человек. Это не разумею. Просто у целой Европе, скажу так, Италия. Там есть этих наций вельми много. То нема что поравновывать. И мов, яких просто итальянцы их не разумеют зусім. Ну, они все говорят, кто яны, ну и что яны каштовны, что вносят у тое. И мы повинны так само. Тут есть эта белосточина, есть что-то такое не выступая нигде у Польши. Что на Белосточи есть много белорусов, тут и другая культура, и другая религия. И люди, которые, например, на высоком уровне, с других, то они знают
про гэта. Мы можам пушча, мы можам многа сказаць, цікавага многа паказаць. Я думаю, што гэта яшчэ не выкарыстана. І так скажу, для нас, беларусаў, самае важнае, я думаю, так, чи тут на Беласточчыне, чи ў Польшчы, чи на Беларусі, самае важнае, я думаю, адукація. Я калісьці ў Ніве, просто я сказаў, што гэта праца ў гэтых падстав. Калі гэта не штука, каб была вялікая нацыя, і там многа людзей, гэта магутнасць, гэта сіла людзей в том, што ў якасці. А, скажам, беларусы, напрыклад, ў Польшчы вельмі адукованы. Процентово вышэйшы многа людзей ёсць. Так што ў вельмі добрым напрамку ідзем. Но трэба было бы, каб людзі больш такую рэкламу рабілі. Што яны беларусы, прызнаваліся, гаварылі, хто просто ў мяне з пачатку все зналі, хто я там в Варшаве на тых трэніроўках. З пачатку всюды было это напісана выразна. І можа для тых з другіх краін то не зразумела, што то значыло. Но тут у Польшчы все ўже зналі. В Варшаве я кончил Варшавский университет и лингвистику, и там с кафедрой филологии белорусской, с российской специализацией. Ну и скажу, что

Это значит великая хвала, великая цу, идеограмм, великая, огромная, могутная и нами хвала. Это в канджи, идеограмм. Ну и скажем так, японского мы троху там учились, но просто я теперь ранее тот крых уже там был, скажем, говорил, писал, но это там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи то это алфавит больше идеограмм, то труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну и я щоденно тренировался, так что у меня такого вольного часу не было. Думаю, что в этих годах так само были в телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал, тут была секция карате в Гайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и после в Варшаву, но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такой уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион и там еще там на Жвильке Вигуре в таком студентском доме жил. Там так то выглядало. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, найлепший метод, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, то тогда есть медитация дзен. Дзен из японского – это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это натиск на цунами. Скажу навод, что люди, которые есть тут тренируются, эти мастера, они все с высшей эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каком-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тут есть натиск на то и на реальную борьбу, как оборониться, когда кто-то там нападет нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

заслуги для то для для тих осіб, які штосьці уносять у больш у нашу країну. Ну тепер так само отримав такий криш віртуті мілітарі. Но ён не такой воєнний, тільки у час покою. Это от комбатанских таких. Uh-huh. Тот президент Квашневский. Ведаете, цунами, то, как тут ситуация показывает на сторонце, все могут побачить. Цунами – это что-то международное и универсальное. Что люди не то с разных погляд на жизнь, религия, нация, и они не ма таких межов. Как что-то, например, было только связано, как то бывает в разных других матацтвах, что связано, например, с Японией или с другими краинами. Все тут ровные, мы не глядим на это. Каждый старается працовать, досконалить свою особу. И когда будет таких больше